0: Funk Cidade FM.
1: Come on. Party time.
0: Funk City.
2: Американская фирма Transceptor Technologies приступила к производству компьютеров.
3: Cidade.